0: the best radio on the meter every single day.
1: Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Алиса, Али